0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Генконсул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюн, посетивший Челябинск, высоко оценил российско-китайское сотрудничество в строительстве метротрама. Он отметил, что это российский правительственный проект, реализуемый при помощи китайских подрядчиков и рабочих, обладающих мощными инструментами и технологиями. По словам дипломата, китайским специалистам нравится на Южном Урале, и некоторые из них рассматривают возможность остаться в регионе после завершения строительства, чтобы участвовать в других проектах. В настоящее время китайские рабочие активно ведут тоннелепроходческие работы на ветке «Север-Юг», уже построив первые 500 метров тоннелей. Открытие движения по первой линии челябинского метротрама ожидается в 2027 году. В Магнитогорске при участии министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина и губернатора Алексея Текслера заложили первый камень в строительство нового современного аэровокзала площадью 6 тысяч квадратных метров, который вдвое увеличит пропускную способность, станет знаковым событием к столетию города в 2029 году и будет способствовать укреплению экономики и повышению транспортной доступности всего региона. Полиция Челябинской области зафиксировала первые случаи мошенничества, связанного с поддельными мобильными приложениями по поиску бензина, через которые аферисты похищают личные данные и деньги. В связи с этим жители просят немедленно удалить из смартфонов малоизвестные сервисы и пользоваться только официальными приложениями, а также быть бдительными на фоне общей напряженной ситуации на топливном рынке региона, которую ежедневно контролируют власти.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, стоит ли выделять фурнитуру в интерьере. Мода на латунную фурнитуру вышла из-под контроля. Латунь везде. На люстре, на полу, в виде молдингов на стенах и других элементах. Ручки, смесители, светильники – все стало латунным. Понравился прием выделять фурнитуру, и понеслась душа в рай. В итоге получается пестрое пространство, и раньше были мемы на золотую лепнину в интерьере, а теперь на латунную фурнитуру. Если все-таки нравится активный металл в интерьере, важно помнить, что все хорошо в меру. Первая ошибка – это количество выделенных предметов. Не стоит повторять один и тот же акцент много раз в одном цвете металла. Ручки, выключатели, другие мелкие детали лучше ставить нейтральными. Выделите что-то одно – люстру или смеситель на кухне. И важно помнить – или люстра, или смеситель. А если все-таки вы хотите добавить много предметов одного металла, берите его разных оттенков. Существуют случаи, когда повторяющийся предмет нарочито выделен, так тоже можно, но тут важно помнить, что в этом случае имеет значение ритм. Необходимо продумать как, где, сколько раз он будет встречаться, чтобы не сбить общую композицию. Например, если на стенах уже есть ритм молдингов, не стоит добавлять к нему латунную люстру, получится перебор. Часто задаваемый вопрос, что делать в таком случае, с декоративными розетками и выключателями. Я бы обобщила все одним правилом. Те места, где розетки и выключатели могут украсить композицию, например, ретро-розетки над комодом. Это делать можно. Во всех остальных случаях выделять розетки и выключатели не стоит, особенно если их очень много в одном пространстве, чтобы не создавать ощущение хаоса и раздробленности интерьера. Чем меньше латуни или другого материала в интерьере, тем ценнее он выглядит. Это правило можно применить к любому материалу, фурнитуре, розеткам, освещению или другим элементам. Помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Окрестности Ставрополя атаковали беспилотники. В промышленной зоне Шпаковского округа возник пожар. Зафиксировано 2 очага возгорания. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в МАКСе. Возгорание после атаки также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Место происшествия далеко от жилой застройки. Угрозы жилым домам нет. Пожарные и другие экстренные службы продолжают работу. Более 50 тысяч американских военных задействованы сейчас на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Также сообщается, что Соединенные Штаты завершили очередную серию ударов по Ирану. Центральное командование заявило о поражении иранских военных объектов берегового наблюдения, а также складов с ракетами и дронами. Командование отметило, что удары наносились также по силам корпуса стражи Исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании. Госнаграду «Герой Венесуэлы» получили более 6 тысяч спасателей, военнослужащих, сотрудников служб безопасности, добровольцев и кинологических подразделений за участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Отдельную награду получили служебные собаки, участвовавшие в поисково-спасательных операциях. В ликвидации последствий стихийного бедствия в Венесуэле были задействованы около 30 тысяч сотрудников различных служб. 2 землетрясения произошли на севере страны 24 июня. По последним официальным данным, в результате катастрофы погибли более 5100 человек, пострадали 16740. Во временных лагерях продолжают оставаться более 21 тысячи человек. Национальный монумент независимости Индонезии в Джакарте окрасился в цвета российского триколора на крупнейшем бесплатном концерте классической музыки, передает РИА Новости. На сцене выступили более 200 музыкантов и певцов. Они исполнили произведения российских композиторов Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и Арама Хачатуряна. Концерт прошел вечером 18 июля у подножия монумента независимости. На него пришли около 20 тысяч человек. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь ожидается, возможно, гроза. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На радио 100 информация о погоде на понедельник, 20 июля. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море.
3: So steal the night and fly with me. I'm calling.
2: So steal the night and fly with me. I'm calling. I'm calling. Прогони ночь и лети со мной. Я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидании и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием, акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей Колин стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова, до новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте, спонсор выпуска — медицинский центр Кема. На Южном Урале предупреждение об опасных погодных условиях будет действовать до 20 часов понедельника 20 июля. Как сообщили в областном гидромедцентре, до конца этой недели циклон будет влиять на север региона, местами пройдут ливни с грозами и шквалами. В начале новой недели под ударом стихии окажутся восточные районы. Синоптики предупредили, что из-за сильных дождей местами возможны подъемы уровня воды в реках и подтопление пониженных участков. В Челябинской области сегодня отмечают День металлурга. Как отметил губернатор Алексей Текслер, это особый праздник для Южного Урала, ведь именно металлургия много лет назад стала фундаментом развития экономики региона. А благодаря труду тысяч рабочих, инженеров, технологов и руководителей предприятий, Челябинская область была и остается опорным краем державы. Особо глава региона выделил вклад металлургов в победу в Великой Отечественной войне. Более 2000 любителей бега собрал Карабашский марафон. В этом году его изюминкой стали трейловые забеги на 25 и 45 километров. Участники пробежали не только по центральным улицам города, но и живописным горным местам, покорив вершину Юрмы, первого тысячника Южного Урала. Победителей и призеров чествовали на сцене главной площади города. В церемонии приняли участие советник президента РМК Станислав Афанасенко, глава Карабашского округа Павел Титов, президент региональной федерации легкой атлетики Семен Михайлов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. Челябинске будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: На радио 100 информация о погоде на понедельник, 20 июля. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. 10 человек, пострадавших при атаке беспилотников на логистические центры «Валберис» в Тамбовской области, эвакуируют на лечение в Москву, об этом сообщает Минздрав России. Их направят в федеральные медицинские центры и столичные больницы. В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических комплекса в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали. Государственный департамент США рекомендовал американцам при путешествиях за границу проявлять повышенную осторожность в связи с иранским кризисом. Граждан США, находящихся на Ближнем Востоке, призвали следить за новостями и за развитием событий. Поддерживающие Иран группировки могут попытаться ударить по объектам США за границей. Также целями по всему миру могут стать объекты, которые ассоциируются с Соединенными Штатами, и американские граждане, предупредили в Госдепе. В России на 25% выросла аварийность с велосипедистами по итогам полугодия. Всего таких ДТП произошло 2900, в них погибли 123 человека. Ранено 2800 человек. Данные опубликованы в отчетности Госавтоинспекции, которую изучило издание «Коммерсант». По абсолютному количеству велосипедных аварий лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край. По числу погибших – Краснодарский край, Москва, Владимирская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Специалисты завершили первый этап перевозки знаменитого гобелена из французского Байо в Лондон. По итогам осмотра реставраторы не нашли на памятнике каких-либо видимых изменений или повреждений после транспортировки. Осенью вышивка XI века станет главным экспонатом выставки в Британском музее. В последний раз гобелен покидал Францию вскоре после своего создания, 9 веков назад. Теперь, спустя более 900 лет, работа переезжает в Британский музей, где будет представлена публике. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В понедельник в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM. 10.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Культурный код на «Радио 100».
4: Старше 12 лет.
5: Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» отмечает свое десятилетие. Юбилейное мероприятие пройдет с 24 по 26 июля в музее-заповеднике «Аркаим». Традиционно фестиваль собирает участников со всей России. Гостей ждут лекции, перформансы, выступления реконструкторов разных исторических эпох, ярмарка мастеров и многое другое. В гостях студии «Радио 100» генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина. Елена Викторовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: 10 лет – серьезная дата. «Пламя Аркаима» проходит уже 10-й раз. Как изменился фестиваль за это время? Вот его трансформация от того момента, когда собрались единомышленники, до масштабного уже мероприятия.
6: Знаете, мне кажется, что на самом деле мы не столько трансформируемся, сколько дополняем и объединяем все самое лучшее, что приходит с опытом. С опытом проведения и фестиваля как раз «Пламя Аркаима», и других фестивалей, которые на нашей территории проходят. И в этом году, наверное, как раз вот эта квинтэссенция всего накопленного будет выливаться в практически трехдневный фестиваль, потому что мы начинаем уже 24 июля и продолжаем, конечно, основной фестивальный день 25 июля. И 26-го гости, которые, в общем-то, захотят еще вдохнуть запах степи, они тоже смогут, в общем-то, поучаствовать, присутствовать на фестивальных мероприятиях. И это, наверное, самое главное нововведение, которое мы вот еще начали пробовать в прошлом году, и в этом году вот уже тоже утвердились в том, что все-таки пламя Аркаима, и хочется начало, торжественное начало сделать в темное время суток для того, чтобы максимально получить вот этот эффект огня, живого огня в степи. Конечно, чтобы люди уже подходили к основному фестивальному дню, к общению и погружению в историю, вот с тем самым настроением, которое, в общем-то, необходимо для, в принципе, участия в любом фестивале. За 10 лет фестиваль, надо сказать, мигрировал по территории нашего музея-заповедника. У него были разные локации. И в этом году мы его, естественно, концентрируем вокруг, собственно, здания музея, на основной нашей территории. Так у нас прям есть площадка, которая называется «Фестивальная». Она находится прямо перед зданием музея. В общем-то, гостям найти достаточно просто в навигатор забить древний город Аркаим, либо музей-заповедник Аркаим, и он приведет их ровненько, собственно, к музею-заповеднику и к основной фестивальной площадке. Мы трансформируем вообще отношение к парковкам, да, к входной группе, к инфраструктуре, в том плане, чтобы более четкую логистику сделать. На территории вот уже минимум 2 года с нами работает группа волонтеров, причем самое удивительное, что волонтеры начинают писать, вот только фестиваль заканчивается предыдущий, уже записываются, мы хотим с вами быть на следующем фестивале. Это очень приятно, когда не только сотрудники, не только реконструкторы, не только историческое сообщество, археологическое сообщество, но и волонтеры культуры, в общем-то, по-настоящему прикипают к нашему месту и постоянно хотят оказаться в гуще и в центре событий. У нас немножечко переформатируется как бы подход к работе самих площадок реконструкторских, то есть многие люди, которые к нам приезжают, зачастую на фестивале определенный процент гостей, они первый раз приезжают, и они, конечно же, хотят побывать еще и на экскурсиях. Да, когда мы только на фестивальном мероприятии, у нас, естественно, сконцентрирована вся работа вокруг как раз площадок, поэтому поэтому мы стали делать первую половину раннее утро с 9 условно там до часу, до 2. Это спецпрограммы музея, которые по сути своей раскрывают как раз экскурсионный потенциал вообще всех объектов, которые находятся на территории музея-заповедника. Тут надо, наверное, напомнить нашим слушателям, что музей-заповедник Аркаим — это не только бронзовый век, это и поздний каменный век, это и бронза, это и раннежелезные средневековья кочевых народов и даже новейшее время в виде, собственно, истории оренбургского казачества. И поэтому мы максимально, в общем-то, даем возможность без ущерба для посещения основных площадок гостям, соответственно, заповедника еще и побывать на вот различных программах. При этом программы мы под фестивали делаем прям те, которые можно посетить только на фестивалях. Поэтому, наверное, всех призываю в этом году действительно запланировать поездку так, чтобы попасть, во-первых, на феерическое, красивое, зажигательное открытие 24 числа. Оно будет достаточно поздно, в 21:45 мы начнем такое перформанс-шоу около музея, поэтому концентрируемся около него. Соответственно, для того, чтобы с утра можно было побывать и на спецпрограммах музея, и, конечно же, увидеть все площадки реконструкторов, которые будут представлены, поучаствовать в ремесленной ярмарке. Прекрасно, так как мы чаще всего ставим все, что касается питания, фудкорты, с акцентом все-таки на локальных производителей, соответственно, достаточно большая возможность попробовать еще и такую южноуральскую локальную кухню, и как будто бы это дает, в общем-то, как раз максимальное ощущение того, что не просто съездил на праздник, а их в Челябинской области по-настоящему много, но съездил и погрузился в 4000-летнюю историю степи.
7: Это вот прям новые форматы, да, вы включаете именно к десятилетию?
6: Это новые форматы, мы, знаете, как, я прям не могу сказать, что вот конкретно к десятилетию что-то прям кардинально новое. Это те форматы, которые оправдали себя за определенное количество времени, соответственно, которые действительно идут по желанию наших гостей. Мы очень внимательно, на самом деле, относимся ко всем комментариям, пожеланиям, к обратной связи. Максимально пытаемся услышать каждого, кому чего не хватило. И, соответственно, со следующим мероприятием это включить, как бы по возможности как раз отработать, либо предложить какой-то свой вариант, который бы перекрыл эту потребность наших гостей. И вот в этом отношении как раз у нас получается, что мы вот все собираем, и Пламя у нас действительно такой важный топовый фестиваль, фактически экватор сезона. Соответственно, надеюсь, все также получится максимально душевным, максимально погружающим. Ну, собственно, я в этом абсолютно уверена.
7: Я тоже слушаю вас, думаю, что вы так слышите своих посетителей и все для них делаете, что действительно должно быть очень здорово. Вы говорили, что открытие тоже, да, вожжение пламени будет Аркаима.
6: Да.
7: И закрытие, как кульминация.
6: Да, у нас, ну, все-таки фестиваль называется «Пламя Аркаима», и это тот фестиваль, когда мы, несмотря на свое географическое положение, жжем много огня. Огня будет действительно много. Будут, не хочу раскрывать сюрпризы, но на самом деле перформанс открытия. В прошлом году мы его делали на подножии горы Шаманки. В этом году, ну, так как все-таки десятилетие, в общем-то, фестиваля, мы его будем делать вокруг музея. Но огонь тоже будет. Будет огромный костер, который, собственно, и будет символизировать начало и там вожжение пламени. Будет традиционно в программе 25-го огненный перформанс, связанный с обжигом нового арт-объекта, который после как раз фестиваля станет на территории ленд-парка. Это огненные скульптуры, и в этом году она потрясающе красивая. Могу единственное сказать, что готовил ее чудесный мастер, керамист Станислав Курамин. Это наша Челябинская область. Человек, к которому мы, музейщики, обращаемся за созданием реплик, собственно, наших керамических именно изделий. И его работы всегда потрясающие. В этом году, я думаю, что огненное вот это шоу обжига будет совершенно феерическим. Конечно, нас ждут фаер-шоу. Нас ждет еще один огненный теневой перформанс под, соответственно, уже закрытие под конец 25 числа. Мы нового придумали и апробировали экскурсию утреннюю. Экскурсия погружения тетрализованная прямо на укрепленном поселении Аркаим. И она с музыкальным сопровождением, с костюмами, с тетрализацией, с текстами Аведы, Ригведы и, соответственно, с исторической, конечно, конвой. Абсолютный. И это новый формат. И как раз гости смогут, все, кто после вечернего мероприятия накануне открытия готов будет пойти в 7 утра, соответственно, на укрепленное поселение, смогут это увидеть. увидеть и услышать. Это действительно очень феерично звучит в степи, звук разносится далеко, и история по-настоящему оживает. Очень ждем, пока я не могу сказать вот на 100% приедут или нет, но очень обещают. Мы вот вернулись с фестиваля «Балакское поле», где, собственно, презентовали наш фестиваль «Пламя Аркаима», и очень ждем их с ответным визитом. Абалак — это Тюменская область, это тоже такое мощное место силы, это место паломничества православных священников, высокий берег Иртыша, и вот они должны к нам приехать с промо-фестиваля «Легенда Балака». И, в общем, это такая совершенно новая коллаборация, которая соединяет Урал от нас, самой южной точки, до, соответственно, практически ворот в Сибирь, до Тобольска, до Тюменской области.
7: Звучит потрясающе, ярко, очень насыщенная программа, как всегда, еще и больше. А Елена Викторовна, давайте пригласим слушателей на фестиваль «Пламя Аркаима».
6: Мы всех слушателей «Радио 100» ждем с 24 по 26 июля на территории музея-заповедника Аркаим. Напоминаю, что это Челябинская область, Брединский муниципальный округ, поселок Аркаим, мы существуем действительно на территории музея-заповедника. С 24-го с 16:30 у нас уже начнутся программные различные мероприятия, а 25-го прям ждем с самого раннего утра, с 7 утра до часу ночи. Будут действия, каждому найдется что-то по душе, можно будет и почувствовать себя древним металлургом и каменщиком позднего каменного века и средневековья, жителям кочевых народов и, соответственно, представителям раннего железного века. В общем, мы собрали действительно машину времени, поэтому ждем вас на фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» с 24 по 26 июля. Это будет по-настоящему путешествие в историю.
7: Спасибо вам огромное за интервью и напомню, что в гостях в студии

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте, спонсор выпуска — медицинский центр Кема. В Увельском округе в озере Песчаном утонула 6-летняя девочка. По данным МЧС, накануне днем группа детей гуляла у озера без присмотра взрослых. В какой-то момент девочка отправилась купаться и не вернулась. Позже ее тело обнаружили очевидцы в 3 метрах от берега. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Прокуратура нашла санитарные нарушения в пришкольных лагерях Едкульского округа. Проверки прошли в Картабанской и Белоносовской средних школах. Нарушения обнаружили в части организации питания при приготовлении и хранении пищи. В отношении ответственных лиц образовательных учреждений возбудили административные дела. Нарушения в результате устранили. Школьник из Магнитогорска завоевал золото на Международной химической олимпиаде. Победу одержал учащийся Магнитогорской школы номер 5 с углубленным изучением математики Ярослав Косолапов. Золото также завоевали остальные участники сборной России. 2 школьника из Москвы и 1 из Краснодарского края. Всего участие в олимпиаде, которая проходила в Ташкенте, приняли свыше 360 школьников из 93 стран.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В понедельник в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, стоит ли выделять фурнитуру в интерьере. Мода на латунную фурнитуру вышла из-под контроля. Латунь везде. На люстре, на полу, в виде молдингов на стенах и других элементах. Ручки, смесители, светильники – все стало латунным. Понравился прием выделять фурнитуру, и понеслась душа в рай. В итоге получается пестрое пространство, и раньше были мемы на золотую лепнину в интерьере, а теперь на латунную фурнитуру. Если все-таки нравится активный металл в интерьере, важно помнить, что все хорошо в меру. Первая ошибка – это количество выделенных предметов. Не стоит повторять один и тот же акцент много раз в одном цвете металла. Ручки, выключатели, другие мелкие детали лучше ставить нейтральными. Выделите что-то одно – люстру или смеситель на кухне. И важно помнить – или люстра, или смеситель. А если все-таки вы хотите добавить много предметов одного металла, берите его разных оттенков. Существуют случаи, когда повторяющийся предмет нарочито выделен, так тоже можно, но тут важно помнить, что в этом случае имеет значение ритм. Необходимо продумать, как, где, сколько раз он будет встречаться, чтобы не сбить общую композицию. Например, если на стенах уже есть ритм молдингов, не стоит добавлять к нему латунную люстру. Получится перебор. Часто задаваемый вопрос, что делать в таком случае с декоративными розетками и выключателями. Я бы обобщила все одним правилом. Те места, где розетки и выключатели могут украсить композицию, например, ретро-розетки над комодом. Это делать можно. Во всех остальных случаях выделять розетки и выключатели не стоит, особенно если их очень много в одном пространстве, чтобы не создавать ощущение хаоса и раздробленности интерьера. Чем меньше латуни или другого материала в интерьере, тем ценнее он выглядит. Это правило можно применить к любому материалу, фурнитуре, розеткам, освещению или другим элементам. Помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся атаке дронов ВСУ. Об этом сообщила компания. Под удар попали два нефтяных танкера во время погрузочных работ. На борту судов под флагами Либерии и Маршалловых островов находятся международные экипажи. В результате атаки на одном из танкеров произошел пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. Погрузка нефти остановлена, пострадавших и жертв среди сотрудников консорциума, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущена, танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, отметили в компании. Государственный департамент США рекомендовал американцам при путешествиях за границу проявлять повышенную осторожность в связи с иранским кризисом. Граждан США, находящихся на Ближнем Востоке, призвали следить за новостями и за развитием событий. Поддерживающие Иран группировки могут попытаться ударить по объектам США за границей. Также целями по всему миру могут стать объекты, которые ассоциируются с Соединенными Штатами, и американские граждане, предупредили в Госдепе. В России на 25% выросла аварийность с велосипедистами по итогам полугодия. Всего таких ДТП произошло 2900, в них погибли 123 человека. Ранено 2800 человек. Данные опубликованы в отчетности Госавтоинспекции, которую изучило издание «Коммерсант». По абсолютному количеству велосипедных аварий лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край. По числу погибших Краснодарский край, Москва, Владимирская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Госнаграду герои Венесуэлы получили более 6 тысяч спасателей, военнослужащих, сотрудников служб безопасности, добровольцев и кинологических подразделений за участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Отдельную награду получили служебные собаки, участвовавшие в поисково-спасательных операциях. В ликвидации последствий стихийного бедствия в Венесуэле были задействованы около 30 тысяч сотрудников различных служб. Два землетрясения произошли на севере страны 24 июня. По последним официальным данным, в результате катастрофы погибли более 5100 человек, пострадали 16740. Во временных лагерях продолжают оставаться более 21 тысячи человек. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
6: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: В середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В понедельник в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сэндвич Тайм на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море.
3: So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling.
2: So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. Прогони ночь и лети со мной. Я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, «Calling» показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидании и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей Колин стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100. You've seen every scar, I don't show my skin.

0: В школу пешком будут ходить.
1: Где, говоришь?
0: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегий 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. Челябинск и Магнитогорск

0: прошли федеральный информационный проект «Чистый воздух». Об этом сообщает Минэкология региона. Специальные цифровые платформы при поддержке Минприроды России начали работать в 12 городах страны. На ресурсах, посвященных Челябинску и Магнитогорску, представлена информация об экологической модернизации промышленных предприятий, обновлении общественного транспорта и вкладе коммунального сектора в снижение выбросов в атмосферу. Данные о достижениях в сфере экологии пригодятся для обмена опытом по реализации успешных практик. В поселке Метлино Озерского округа представители правительства области и администрации Озерска встретились с местными жителями, чтобы обсудить комплексное развитие территории. Выездная встреча состоялась по поручению губернатора Алексея Текслера. Так, в местную поликлинику вернут кабинет физиотерапии. Кроме того, поселок планируется включить в региональную программу по созданию модульных поликлиник. Прорабатывается возможность участия Метлино и в других региональных программах. Профильным службам поручено усилить контроль за состоянием общественных территорий. Четверо южноуральцев зачислены в международный студенческий отряд для работы в Египте. Об этом пишет издание «Челябинская губерния». 2 месяца они будут работать на строительном проекте атомной электростанции «Эль-Дабаа». Вместе с иностранными студентами южноуральцы изучат реальные процессы управления масштабным международным проектом, познакомятся с современными подходами в атомной энергетике и на практике применят свои знания, полученные в университетах.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
5: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: В середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В понедельник в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 24.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио 100».

0: реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: Sounded like something.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
0: «Люкс-тайм»

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: toi. Mea culpa.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.